мышкой, долня мотай, кому я даржей, я не вилу с ногча, беги не карт, толпа слабче, гей, дышу, дишь, да, бег, держу.